0: Ключи позив. Халу, халу.
1: Добрый вечер. Здравствуйте, то из Будичака. Как вас так услышать? Это добро?
0: Ма могу вам речь, его, как сам вошел вак веселого, я сам феноменал. Нам се да сте и ви.
1: Я искал.
0: То.
1: А нека буде, нека буде Йогва на шире грале, може?
0: Може, буде.
1: Ajde, ja se lepo zapali i poželiti lepo i ugodu laku do očadu.
0: Hvala vam, do slušanja, bok.